В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: За баранкой. Грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Страсти по ОСАГО, по-моему, не утихнут никогда. Закон об автогражданке настолько многогранен, что чем больше его изучаешь, тем больше вопросов возникает. И все глубже и глубже приходится в него погружаться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Тут такое дело, товарищи. Страховщики сообщают о негативной динамике в сегменте ОСАГО, указывающей на его убыточность. В период с января по апрель нынешнего года совокупные выплаты по автогражданке, включая операционные затраты, превысили собранные премии более чем на 4%, достигнув почти 104,5% в среднем по России. Это означает, что страховщики несут убытки, поскольку выплачивают по страховым случаям суммы, превышающие собранные страховые премии. Общий объем выплат за 4 месяца составил почти 91,5 миллиардов рублей, в то время как собранные премии достигают 106,5 миллиардов рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 8,5% до 119 тысяч рублей, что является значительным ростом по сравнению, например, с прошлым годом. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО продемонстрировала лишь незначительное увеличение, составив 7557 рублей. Средняя, обращаю внимание. В апреле нынешнего года наблюдалась еще более высокая средняя выплата, около 122 тысяч рублей. Несмотря на увеличение доли европротокола на 42%, что, казалось бы, могло снизить расходы, частота страховых случаев осталась на прежнем уровне 5%, а доля договоров, переданных в перестраховочный пул, сократилась до 8%. И это как раз свидетельствует о том, что рост выплат опережает рост премий, создавая таким образом финансовое давление на весь страховой рынок. Увеличение средней выплаты по ОСАГО, в то время как средняя премия растет незначительно, является ключевым фактором, способствующим данной убыточности. Несмотря на некоторые позитивные тенденции, такие как рост доли европротокола, общая картина указывает на необходимость пересмотра тарифов и других мер для стабилизации ситуации в сегменте обязательного страхования. Чувствуете, к чему я клоню, да? Угу, вот именно.
1: Автомобильные факты.
2: В свете нынешней геополитической обстановки и настоящей чехардой с ушедшими брендами ситуацию с запчастями можно смело характеризовать одним очень известным выражением – тушите свет. Тачки ремонтировать нужно. Оригинальных запчастей нет или днем с огнем не сыщешь. Зато есть куча неоригиналов. Ну, сами понимаете, да? Продолжать не стану. Ну а Верховный суд вынес важное разъяснение относительно ремонта автомобилей по полисам ОСАГО, указав на обязательное использование оригинальных запчастей. Это решение было принято в пользу автовладельца, который отказался от ремонта своего транспортного средства с применением неоригинальных комплектующих. Инцидент произошел в Башкирии, где автомобиль, собственно, и получил повреждения в ДТП. Страховая компания отказала в ремонте, мужчина подал иск о взыскании убытков, помимо этого неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, однако апелляционный суд отменил это решение, отказав в возмещении убытков, поскольку истец не предоставил автомобиль для ремонта из-за несогласия с использованием аналогичных запчастей. Это решение поддержал и Кассационный суд, и в итоге автовладелец обратился с жалобой в Верховный суд России. И вот высшая судебная инстанция установила, что закон об ОСАГО не предусматривает использование неоригинальных запчастей. Страховщик обязан восстановить автомобиль до состояния, в котором он находился до ДТП. Судебная коллегия по гражданским делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного суда, напомнив, что невыполнение страховщиком своих обязательств влечет за собой возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению в рамках специального урегулирования законодательства об ОСАГО. Вот это, друзья, обязательно возьмите на заметку. Но чтобы не попадать в ДТП, пожалуйста, очень прошу каждого из вас, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку это является главным гарантом безопасности на дорогах и безубыточности езды. Удачи!
1: За баранкой!
3: Реклама на радиопортал.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
5: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
6: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
7: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
8: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Просыпайтесь.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу. Привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Ну как выходные, Лана?
0: Прошли. Они как-то очень быстро прошли. Они были теплые, жаркие, занятые очень сильно.
1: Не знаю, классные, тусовочные, позитивные какие-то. Ну, а чем занималась?
0: Я? Ну, как всегда, я занималась общественно полезными делами.
1: По делам, в общем.
0: Да, по делам, да.
1: Куда идешь? По прямой и по делам.
0: По делам.
1: Друзья, позитива вам и отличного настроения.

0: Восьмой день первого летнего месяца на календаре, он же понедельник, дорогие друзья.
1: Ну что, друзья, настраиваемся на позитивную музыкальную волну и на хорошую рабочую неделю, очень продуктивную.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник», будут приветы, будут поздравления, ну и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
2: Реклама на радиопортал.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
6: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Просыпайтесь, собирайтесь на работу, или кто-то уже туда добрался, значит, вам хорошего начала рабочего дня. Ну, или... кто-то сегодня, может быть, первый день в отпуске уже.
0: И слушает нас, да, на даче,
1: да, и слушает,
0: например,
1: нас на даче, да, потому что на даче всегда так хорошо, хочется встать пораньше, солнышко еще пока не сильно горячее, можно какие-то дела даже поделать. И так, значит, сидеть, кофеек попивать, птички поют, ну и мы щебечем.
0: Ну, хорошо. Слушай, а пух уже пролетел, что-то я пропустила, или только вот начинает?
1: Он уже пролетел в Воронеже точно, а у нас так остаточные явления. Мы просто с тобой в хорошем районе находимся.
0: Как-то миновало нас, да?
1: Ну,
0: плюс еще, наверное, дожди все это позбивали.
1: Ну, он летел, летел. Было неприятненько. Главное, не ходите в старый район города. Вот там-то поля у нас бесчинствуют.
0: А вот в Подмосковье, представляешь, там завалило пухом людей. Просто вот как снегопад идет. И они нашли выход. 21 век. Время-то у нас такое классное. Электроника не только шагает вперед, она бежит вперед. Так вот, там изобрели и запустили пухососы. Да-да-да.
1: Здорово.
0: Пухососы катаются по улицам Подмосковья, занимаются своими делами, своей работой, ну и аллергики просто...
1: В восторге.
0: Они очень-очень рады. К чему это я все? Сегодня-то... Да-да-да, вопрос.
1: А я сегодня тоже как раз про пух почитала. Ты знаешь, что, только, простите, забыла, в какой-то стране, в Европе, пух использует этот как наполнитель для подушек. Вот такого, честно, я не слышала ни разу.
0: Да, изобретение.
1: Что именно тополиный пух. Ну, правда, неправда, вы же знаете, как интернет-то никогда не врет.
0: Так вот, пухососы, они братья, они молодые новые братья, ну, кого? Пылесосов, конечно.
1: Да.
0: А не просто так я об этом говорю. Сегодня, в 1869 году, 8 июня, американец Айвз Мак... Гаффин, вот это фамилия, имя. Айвз МакГаффин.
1: Айвз, его зовут так? Айс, бэйби.
0: Не Айс, а Айвз.
1: Айвз.
0: Айвз МакГаффин изобрел устройство, которое автоматически собирало пыль. Как думаешь, вот первый пылесос как назывался?
1: Ну, если первый...
0: В переводе на русский, ну, понятно, там, на английском, там,
1: тогда дастер какой-нибудь.
0: На русский.
1: На русский. Ну, да. Пылесборник.
0: Вихрь.
1: Вихрь.
0: Да, первый
1: это
0: пылесос.
1: Это первый у нас был вихрь, разве, да?
0: Самый первый. В 1869 году на английском какое-то слово, которое переводилось на наш вихрь.
1: Да он у нас так и был, вихрь, еще в моем
0: Правильно.
1: Детстве вихрь
0: Все,
1: был.
0: Все, вот это
1: То есть
0: был...
1: он еще с 1800 какого-то года.
0: 69-го.
1: 69-го, да. Прекрасно.
0: Ну, а уж коль
1: а за... у некоторых он до сих пор в гараже работает.
0: Вихрь.
1: Вихрь, по-любому.
0: 100% работает. Поскольку о праздниках заговорили, друзья, у нас еще один праздник сегодня.
1: А, то есть сегодня мы отмечаем день рождения пылесоса, да?
0: Да, и день лучших друзей.
1: Ой, вот это вот замечательно. У кого-то пылесос лучший друг, между прочим.
0: 100%. Он робот-пылесос, который катается еще и у кота
1: им
0: или же, у кошки,
1: да,
0: он тоже лучший друг.
1: Да, имена еще дают. И вот я знаю, у моей знакомой, да, вот этот робот-пылесос, он Федор.
0: Вот,
1: ой, она сейчас, наверное, нас слушает. Привет-привет тебе и Феденьке привет.
0: Федор тоже работает, сосет пыль, да, и слушает радиопортал. И правильно делает. Так вот, день лучших друзей. Я тут что подумал? Компании разные бывают, компании веселые, интересные. Ну и они как-то себя называют. Помнишь, даже сериал «Друзья» был?
1: Да, был, но не смотрела, честно, пионерская.
0: Не смотрел, ну и ладно.
1: А хорошо, у нас есть «Укротители драконов». Компания, компания, друзья, друзья.
0: Друзья, так вот, я предлагаю что? Придумать сегодня, как бы назывался сериал про вас и ваших друзей. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-49-45. За самое остроумное и креативное сообщение будет подарок «Дрожжевой пирог» с начинкой на ваш выбор от компании «Плюшка».
3: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
0: Ну и не только в «Сити Плазе» находится «Плюшка», а еще новая «Плюшка» открылась по адресу Победы 1Б.
1: 1Б?
0: 1А.
1: 1Б, 1Б. Но... Убил, знаешь, это играем морской бой. Мы здесь морской бой играем.
0: 1А, конечно же, да. 1А, но 1Б, это не важно.
1: Но там что... не перепутаешь.
0: А
1: там...
0: знаешь, там вообще как интересно в Нововоронеже устроено. Я не знаю.
1: В Нововоронеже
0: вот
1: вообще все интересно.
0: Если архитектура нас слушает, мы просим объяснить. Победа 1А, Победы 1А, mm-hmm. чтобы ты понимала, это центральный рынок вообще. И...
1: Это
0: далее
1: вот
0: идем.
1: Вот
0: «Седьмое
1: торговое,
0: небо»
1: да?
0: — это «Победы 1А». «Плюшка», бывший стрелец, это «Победы 1А». И там вот, вот это вот все в округе. И знаменитая конюшня — это тоже «Победы 1А».
1: Серьезно?
0: Да.
1: Сейчас я буду... Сейчас какую-нибудь музыкальную паузу, я буду смотреть план градоустроительный.
0: Так я на такси ехал, и вот мне тоже так вот водитель объяснил, что Яндекс идентифицирует «Победы 1А». А я в «Плюшку» ехал за тортиком. А привезли меня на рынок. Я не понял, почему на рынок я...
1: Удивительные рядом.
0: Да, а рассказали, что вот так вот. Почему-то так все это обозначается. Поэтому надо разные буквы туда. И «Б», и «В», и дробь «З» там, допустим.
1: Да, да. А вот в Воронеже был когда-нибудь в «Березовой роще»?
0: Ну,
1: там,
0: конечно.
1: Там же у них через дробь, да, там Ломоносова 114, дробь там 11, и «Б» там и прочее.
0: Литера «В» и
1: да,
0: остальное.
1: Литера,
0: ушли
1: да.
0: мы от темы.
1: Ушли.
0: День лучших друзей. Друзья наши лучшие, придумайте, как бы назывался сериал про вас и ваших друзей. Ждем сообщения.
1: Адекватные, неадекваты какие-нибудь, да?
0: Ну да, что-нибудь такое мощное. Песня сейчас зазвучит, ну просто бомбическая, тематическая. Про лучших друзей. Какая, вот ты думаешь, самая? Вот прям вот она, вот она,
1: ну,
0: про друзей.
1: Ну, у меня такой детский. Если с другом вышел путь, если с другом
0: ну,
1: вышел путь,
0: ты почти близка была.
1: Дорога.

0: Ну, просто позитивнейшее начало, просто шикарное. Я говорю, вот услышишь такую вот песню так с утра, да, и улыбка на лице просто до ушей, она сама по себе расплывается. Мы все родом из детства.
1: И понедельник уже не понедельник, уже классный. На какой-то уже летний день.
0: Да, и уже не так грустно идти на работу или собираться, или собираться в школу на какие-нибудь там лекции подготовительные. Ребята, у вас сейчас начинается сезон ЕГЭ, все будет хорошо, мы вместе с вами.
1: Конечно, поддерживаем вас, безусловно. Дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы отмечаем День лучших друзей. Давайте придумаем название сериала про вас и ваших друзей. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 8-999-405-49-45. За самое оригинальное и позитивное сообщение будет подарок от нашего сегодняшнего партнера компании «Плюшка» – дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А.

0: поймал, да, драку бобриную. Растащил. Если такой выйдет медведь, то там и вдвоем, и втроем, наверное, не справишься. Тут шикарное сообщение нам от Егора прилетело. В принципе, все, можно, можно завершать. Да? Разбудильник. Все,
1: сворачиваем лавочку.
0: Итак, друзья, как бы вы назвали сериал про вас и ваших друзей? Написал нам Егор, знаешь, как называется сериал?
1: Как?
0: «В каникулы все проквашено». Вот такие, друзья. Вот она, вот. Оригинальность.
1: Чувствуется настоящая мужская дружба у них.
0: Да, Антон пишет тоже. Антон просто нам написал «Доброе утро всем». А Андрей пишет «Толстые и смешные». Вот, самокритично, но с юмором.
1: Да.
0: Отлично.
1: И огнедощитапок нам просто пожелал прекрасного понедельника. Привет, Радиопортал, и всему Новому Воронежу.
0: Привет и тебе, Тапок. Хорошего дня, отличного настроения. Наталья уже прислала смс-ку нам. Доброе утро, Алексей и Лана. Наталья, вам доброе. Сериал про Наталью и ее друзей почему-то называется «Тупой и еще тупее». Ну, бывает такое. Мы тоже... Бывает, подтупливаем.
1: Бывает, не без этого. Иван пишет: «Доброе утро, Алексей и Лана. Доброе утро, Нововоронеж. Доброе утро всем укротителям. Мы уже в строю. Всех отвезем и развезем. Вот вам название «Новотакси». Про приключения таксистов Нововоронежа. Ведь здесь есть приключения, дружба, любовь и даже трагедии».
0: Вот, ничего себе. Ну, сериал такой интересный, да. Ирина написала нам. Она бы назвала сериал «Пионеры не стареют». Про друзей, про Ирину. Хорошо, принято.
1: Сергей пишет: «Доброе утро, Ланочка и Алексей. С понедельником, жарким вас днем».
0: И тебя, Серега, с понедельником.
1: Да, это в наш яблочный Крым привет улетит.
0: Ой, на правый берег Дона. Сергей, лови огромный привет. Ну, еще одно сообщение от Юли прочитаем. Итак, придумываем название сериала про вас и ваших друзей. Юля пишет нам: «Удивительные приключения двух подруг».
1: Угу.
0: Там все есть, и экшен.
1: Ну, как
0: я
1: невероятные
0: думаю.
1: Приключения итальянцев в России, да, у них удивительные приключения. Наверное, много где побывали девчонки вдвоем.
0: Да, приключений достаточно. Лучших друзей мы сегодня вспоминаем, отмечаем праздник. Кстати, поздравьте лучших друзей. Прямо вот сейчас позвоните и скажите: «Лучший друг, привет, с праздником тебя». Ну и придумываем, как бы назывался сериал про вас и ваших друзей. Свои варианты и версии куда надо присылать, скажет Лана.
1: Надо присылать к нам Максы на номер телефона 839-405-49-45.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Разбудильник!
4: Доброе-доброе утро, друзья! Вот видите, мы всегда вам говорим «друзья», поэтому сегодня у нас что? Отмечаем День друзей. Мы тоже можем, кстати, Лёш, дать название своему сериалу с друзьями.
5: Можем, конечно. У меня есть сериал, который называется «Такие классные». Вот там классный, позитивный сериал с моими друзьями. Огромный привет нашему сообществу и всем резидентам этого сообщества.
4: А есть еще, может быть, сериал с радиослушателями, понимаешь? Ну, друзьями же тоже называем все, кто 100%. Пишет нам, уже подружились, про кого-то знаем, у кого какие там интересы, у кого какие проблемы, даже вы делитесь с нами. Но да, почему-то сегодня мало делится.
5: Ну, есть сообщения, смс-очки активные. Александр пишет нам классное смс-сообщение. «Приключения Шуриков».
4: Шуриков.
5: Да, значит, несколько Шуриков собираются в одной компании. Лен написала классное сообщение. Секретные стройматериалы. Вот, видимо, да, дачники, строители, там, поле чудес, я не знаю, где сейчас такое активное строительство, в Каменноверховке.
4: Ну да, это дачи.
5: Там уже не дача. Давно была в Каменке?
4: Давно была, честно слово.
5: Там уже Нью-Йорк у нас, я не знаю, какие дачи. Там асфальт, там освещение, там шикарные огромные дома. В общем, живи и радуйся. Белое озеро недалеко.
4: Нью-Йорк уже там образовался.
5: Ну, это я так. Ну, давай Казань, допустим.
4: Казань брал.
5: Очень красиво, очень классно.
4: Хорошо,
5: там уже центр всех движений.
4: Надо выбраться и посмотреть.
5: Оля пишет: «Доброе утро, Лана и Алексей». Оля, вам доброе. Знаешь, как Оля предлагает назвать сериал про ее друзей, ее подруг? «Острые коготки».
4: Вот хотелось бы узнать, вы маникюр такой делаете или любители кошек?
5: Может быть и такое, и такое. Друзья, день лучших друзей у нас сегодня. Друзья друзей.
4: Да, друзья друзей.
5: Пишите нам. Придумывайте, как бы назывался сериал про вас и ваших друзей. Свои варианты присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-49-45. За самое креативное и позитивное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка» – дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор.

0: В Нововоронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Теракты со стороны Украины будут продолжаться, будут гибнуть люди, пока европейские государства прощают киевскому режиму во главе с Зеленским атаки на их территории, заявил накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что главы и политики стран, чьи жители и объекты пострадали от украинских беспилотников, не называют и не осуждают виновных, по сути, поддерживая. Все более очевидно, что Англия, Германия и Франция вместе с бывшими президентами США Байденом и Обамой совершили преступные действия, когда помогли осуществить госпереворот на Украине, добавил Володин. Именно из-за их действий к власти пришел нацистский режим, подчеркнул председатель Госдумы. Мошенники широко используют искусственный интеллект, в том числе для обмана молодых людей, и нужно вести соответствующую разъяснительную работу с молодежью, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Цитата: «Надо помнить молодому поколению, что сейчас искусственный интеллект используют широчайшим образом мошенники, которые через искусственный интеллект обманывают людей, грабят их, воруют у них деньги, подвигают молодое поколение на неправомерные, незаконные действия. Иногда дети поддаются этому», — сказала председатель Совфеда. По ее словам, надо вести в этой сфере широкую разъяснительную работу, нужно очень широко объяснять нашей молодежи, что такое искусственный интеллект, как он оказывает влияние, как его можно эффективно использовать, но не злоупотреблять, подчеркнула Матвиенко. В Армении прошли внеочередные парламентские выборы. Согласно данным ЦИК, активность избирателей по состоянию на 16 часов составила почти 49%. За парламентскими выборами в Армении следили 647 международных наблюдателей. Для освещения выборов за аккредитацией обратились 181 зарубежное и 71 местное СМИ. Как в течение дня отмечали наблюдатели, выборы проходили спокойно. В них участвовали 18 партий и блоков, включая партию премьера страны Никола Пашиняна, на гражданский договор. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть барьер в 4%, а блоком 8-10% голосов избирателей. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке избирателей. На фоне закрытия избирательных участков в центр Еревана в воскресенье была стянута полиция. Сегодня у православных христиан начался Петров пост. Он продлится 34 дня, рассказал кандидат богословия священник Антоний Борисов. Апостольский или Петров пост – один из четырех многодневных постов православной церкви. Выпадает он всегда на летнее время, но его продолжительность меняется в зависимости от даты празднования Пасхи. Чем позже Пасха, тем Петров пост короче. Начинается Петров пост через неделю после праздника Святой Троицы, то есть в этом году 8 июня, а заканчивается всегда накануне 12 июля, Дня памяти святых апостолов Петра и Павла. Курс доллара на сегодня 8 июня 73,47. Курс евро 85,56. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Замечательного вам понедельника и хорошего начала трудовой недели.
1: А еще фантастически удачного дня пожелаем вам, ну и, конечно же, прекрасного настроения. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: И действительно, разбудильник сегодня подарит крутой презент. Это будет очень вкусный дрожжевой пирог от Плюшки. А подарим мы его тому, кто напишет самое интересное название сериала, какой бы вы сняли про вас и ваших друзей. Вот Евгений нам пишет, он бы назвал его «Ребята с нашего двора».
1: Ой, хороший,
0: прям,
1: да?
0: У меня так сразу песня в голове зазвучала, да?
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Ребят с нашего двора.
0: Именно класс. Так, да.
1: Мария пишет нам: «Доброе утро, портал. Маша, вам доброе. Жизнь по зебре». Вот почему-то так. Ну, видимо, белая, черная,
0: ну,
1: понятно.
0: Видимо, да. Ирина пишет: «Доброе утро, Новый Воронеж. Наш сериал с подругами назывался бы «Как будто где-то сохранились».
1: Mm-hmm.
0: Это как в игре, да? Сохранился, еще несколько жизней будет.
1: Да, вот, кстати, Настя тоже вот тему пишет. «Три старушки» сериал назывался бы. «Мы с первого класса вместе». Ну, а сейчас нам по 36. Ух, и правда старушки.
0: Ой, да. Тут-то осталось две перегазовки до пенсии. Михаил пишет: «Доброе утро, Алексей, Лана».
1: Доброе,
0: Миша. «Если в жизни стало туго, тресни табуреткой друга, бей сильнее, не робей, нафига еще друзей». Друг друга его друзей. А, это сериал, наверное, у него такой. «Друг друга его друзей мой друг».
1: Mm-hmm. Ну, типа «Друзья друзей» и все такое. Хорошо, принято. Марина написала: «Доброе утро, Алексей, Илана».
0: Доброе.
1: Марина, вам тоже. «Дерзкие и смешные». Вот такое название сериала про друзей. Угу. Марины.
0: Наталья нам пишет: «Здравствуйте, Лана и Алексей».
1: Здравствуйте.
0: «Фильм бы назывался „Чего хотят мамочки в декрете“ или „Секретные декретные“».
1: Секретные декретные.
0: Здорово, отлично звучит.
1: Отлично. Друзья, сегодня отмечаем День лучших друзей. Придумываем, как бы назывался сериал про вас и ваших друзей. За самое оригинальное сообщение будет подарок от нашего партнера компании «Плюшка».
3: Лучшие торты в городе – это «Плюшка». Собственное производство, натуральные ингредиенты и высокое качество. А еще «Плюшка» – это широкий ассортимент пирожных и свежие выпечки по приемлемым ценам. Оформи предзаказ по номеру 8-903-850-50-43. Мы находимся в ТЦ «Сити Плаза», первый этаж. «Плюшка» – торжество вкуса в каждом кусочке.
1: Ну а еще компания «Плюшка» находится на улице Победы 1. А, друзья, заходите и приобретайте всякие плюшки и вкусняшки. Ну а подарок у нас сегодня для победителя — это дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор.
0: Mm-hmm. То есть, да. Там, а какой можно? Не знаешь,
1: а
0: ты
1: вот
0: не,
1: можно
0: не покупал?
1: Зайти, можно, почему? Покупал там и мясные, и всякие сладкие, вишневые есть начинки. Ну, подробности можно узнать во ВКонтакте, к примеру.
0: В группе «Плюшка», да?
1: «Воронеж, Новый Воронеж», да, именно так называется.
0: Все, не стесняемся,
1: сообщество.
0: Заходим, смотрим, выбираем, пишем нам и выигрываем. Вообще все просто. А у нас прилетело поздравление с днем рождения.
1: Давай,
0: Оксана
1: послушаем.
0: Пишет: «Доброе утро, любимое радио. Доброе утро, любимый Новый Воронеж. Я хочу поздравить сегодня с днем рождения самого лучшего мужчину на земле, своего любимого мужа Демкив Дмитрия».
1: Дима, это тебе аплодисменты, лови.
0: Оксана пишет: «Семья твоя всегда с тобой, и не страшны нам все ненасти. Сегодня праздник только твой. Так с днем рождения, мое счастье. Мы бесконечно любим тебя, жена Оксана и дочь Александра».

0: Разбудильник.
1: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в понедельник, 8 июня.
2: Овны, сегодня ваши слова способны изменить ситуацию к лучшему.
1: Тельцы, неожиданный комплимент поднимет настроение на весь день.
2: Близнецы, хороший день для того, чтобы делиться своими мыслями и идеями.
1: Раки, сегодня вас ждет возможность закрыть вопрос, который давно не давал покоя.
2: Львы, сегодня не все будет идти по плану, и именно это окажется удачей.
1: Девы, кто-то обратится к вам за советом, и не зря.
2: Весы, вас ждет день приятных знакомств и легких решений.
1: Скорпионы, не бойтесь менять подход, старые методы уже сделали свое дело.
2: Стрельцы, сегодня полезно вспомнить о давней мечте.
1: Козероги, удачный момент для того, чтобы заняться тем, до чего не доходили руки.
2: Водолеи, вас может приятно удивить результат собственного эксперимента.
1: Ну и, наконец, рыбы, день подарит возможность помириться с тем, с кем давно хотелось наладить отношения.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Разбудильник.
5: Что-то давненько мы с тобой, Алексей, новых слов не изучали.
6: Так, давай.
5: Так, скажи, пожалуйста, у тебя бывает такое, открыл какой-нибудь, кинопоиск, Листал, много фильмов, не знаю, что посмотреть, так и не выбрал ничего.
6: Ну, конечно, мы можем с супругой провести вечер перед сном, 2 часа в просмотрах трейлеров.
5: То есть ничего не выбрать,
6: один,
5: да?
6: Один посмотрели, да, ну, вроде бы ничего, а давай еще посмотрим. А можно все посмотреть, и вот начинается.
5: Да, или вот музыкальную композицию, когда не знаешь, какую поставить, вот все, да, вот. Выбор огромнейший, и выбрать не можешь.
6: У меня есть приятель, который, знаешь, он любитель шансона, и он вот слушает, по 15-20 секунд каждой песни, и переключает,
5: То есть не может на чем-то остановиться, да?
6: Чтобы вот одну песню полностью, да, он не может не остановиться.
5: Вот, и то же самое, что зашел в магазин, там 20 пар кроссовок, не выбрал ни одни, вышел. Это называется боль от пресыщения возможностями. Это слово называется ангозис.
6: Ангозис.
5: То есть, да, вот ощущаешь ангозис.
6: Как определиться по жизни, если не знаешь, что выбрать в продуктовом? Это ангозис, да?
5: Ангозис, да, стоишь и мучаешься. Хочу все, потом в итоге ничего не хочу. Ну, так бывает, и вышел.
6: Друзья,
5: из магазина.
6: Запоминаем. Усваиваем слово.
5: Новое слово — ангозис.
6: Ангозис. Ну, как-то его надо запомнить. Ангозис.
5: Завтра проверю.
6: Да, отложится, наверное. Друзья, у нас сегодня день лучших друзей. Самых лучших празднуем, ну и придумываем сериал. Как бы назывался, про вас и ваших друзей.
5: Да, кстати, можете вспомнить сегодня лучших друзей и не испытывать боли от пресечения. Позвонить всем и каждому, не мучиться этому или этому, там, Васе или Пете позвонить. Позвонить и Васе, и Пете, и передать привет через радиопортал всем своим остальным друзьям.
6: А вот помнишь, писали сериал «Тупой еще тупее», а Кристина написала классный сериал про ее друзей «Худой и еще худее».
5: Классный.
6: Спортсмены, да, Валя пишет нам: «Доброе утро, партнеры». Портал, Лана и Алексей, Валентина,
5: доброе,
6: и вам доброе. Старые сплетники.
5: Старые сплетники.
6: Интересное название. Алена написала: «Три поросенка, собираемся вечно у меня». Ну, видимо, после вот гулянки там,
5: после,
6: да?
5: После гулянки, да.
6: Такое название.
5: У нее всегда одно в голове рождается. Сегодня была новая серия «Поросята разошлись», да?
6: Анна написала: «Встречаемся завтра, сезон 9, серия 53». Ну вот почему-то именно так. Друзья, партнер «Разбудильника» сегодня — компания «Плюшка».
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Я сейчас задумалась. Главное, в плюшке, когда на Победы 1А зашел, не испытать ангозис, боль от пресыщения выбором. Тоже вот так заходишь, и хочется все. И сладкое, и мясное, и с сыром, и суфлешечки, и хворост.
6: Дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор, друзья, у нас сегодня для вас от компании «Плюшка». Все очень просто. Нужно написать остроумно, креативно сюда в мессенджер «Макс» на номер 839-405-49-45. А что нужно написать? Нужно придумать название сериала про вас и ваших друзей. Вот Ульяна пишет смс. Палата номер 9 почему-то.
5: Ну, сильно дверью хлопали, и так, знаешь, это...
6: И перевернулось.
5: Перевернулось, да?
6: Да,
5: ты понял меня.
6: Влад написал: «На одной волне». Вот. Это можно про наших радиослушателей, да. И про нас, да? Весь, да, город 100, на одной волне.
5: 103.1 FM.
6: Да, Надежда пишет: «Времена года», почему-то вот так называется. У нее сериал про ее друзей.
5: Ну, у нее в «Дружбанах» Вивальди просто ходит.
6: Да. Елизавета пишет: «Доброе утро, Алексей и Лана, Лиза и вам».
5: Доброе.
6: Доброе, доброе. «Вечно худеющие».
5: Ну, есть такие, да, есть такие многосерийники, вообще они как, никогда не заканчиваются.
6: А вот, знаешь, в обратную теперь сторону Роман повернул: «Пузатеры».
5: Пузатеры.
6: И Галина написала: «Обязательно прочитайте меня с фамилией». Галина Иванова у нас. Доброе утро, привет вам. Она предлагает просто все. Ивановы. Ивановы. Друзья, креативно, оригинально и позитивно нужно нам название сериала про
5: там
6: вас и ваших
5: Ивановы
6: друзей.
5: Ивановы, объединяйтесь, должно быть, да?
6: Просто Ивановы и смайлик смеющийся.
5: Ну да, Ивановых у нас много. Сериал точно бесконечный по всей России. А ты знаешь мужчину, который...
6: Иванова?
5: Иванов Иван Иванович. Помнишь, раньше везде... Пример, как заполнять какой-нибудь бланк.
6: Ну, да.
5: Да, и ведь этот человек, он даже судился. Потому что куда он ни обращался, заполняет. Ему говорят: «Мужчина, пишите свое имя и фамилию. Там не надо вот пример списывать с образца». А тяжело им было Иванову Ивану Ивановичу.
6: Бедный Иван Иванович.

0: Погода в Нововоронеже.
1: По сообщению синоптиков, сегодня 8 июня в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 751 миллиметр ртутного столба.
2: А прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду. Осадков не наблюдается, дует слабый восточный, ну а термометр указывает нам на отметку 20 со знаком плюс. Друзья, у нас здесь кондиционер не работает в студии, поэтому у нас открытая студия. Мы практически на природе работаем.
1: Окна. Знаешь, как есть открытый микрофон, да?
2: А у нас открытая летняя студия.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей!

0: Очкарики, очкарики, ваш звездный час официально настал.
1: И
0: смотрю
1: вовсе
0: я на Лану.
1: Обидно, как вы не понимаете, ведь нам без них не видно.
0: Ну, я сам очкарик, просто я линзы ношу. Вот,
1: линзярик ты.
0: Да. Линзярик, а так и очки имеются, почему бы и нет, и солнечные, и такие. Даже кто солнечные очки носит, это уже очкарик, по
1: уже
0: сути,
1: очкарик,
0: да?
1: Очкарик, да.
0: Ну и вообще это не обидное слово, действительно. Новость, не просто так я это все закричал. Угу. На просторах интернета новость опубликовали. Люди в очках чаще оказываются умнее и успешнее в карьере. Это исследовали наши российские ученые и доказали. Они, эти ученые, обнаружили...
1: Даже наши российские, знаешь,
0: да,
1: что
0: да,
1: еще
0: да,
1: там
0: не,
1: британские
0: не
1: ученые,
0: да,
1: наши
0: все
1: российские.
0: Уже. Все, наши да, самые
1: да,
0: лучшие ученые.
1: Уже не в тренде, да,
0: так вот, они обнаружили связь между близорукостью и когнитивными способностями. А психологи добавляют, что очки помогают произвести более серьезное и компетентное первое впечатление. Более того, некоторые специалисты утверждают, что даже очки без диоптрий могут добавить баллов на собеседовании.
1: Ну, вот зачем наша молодежь очки эти без диоптрий покупает, да? Умнее казаться.
0: Ну, а, конечно, они имиджевые, так и называются.
1: А может быть,
0: надел...
1: лучше книжечку прочитать умненькую,
0: ну,
1: чтобы не казаться,
0: давай.
1: А быть.
0: Вот она сидит вот, в очках вот, и умничает.
1: Вот, вот, но это там уж... же связь между... сейчас, секунду. Секунду, как было сказано, между близорукостью и когнитивными способностями. Видишь, я даже запомнила, что ты там
0: связь
1: прочитал.
0: Есть, безусловно.
1: Есть.
0: Ну,
1: да.
0: А мы сегодня отмечаем День лучших друзей. Придумываем, как бы назывался сериал про вас и ваших друзей. Номер для связи прежний. 839-405-4945. Это мессенджер Макс, это СМС. Ну, если хотите, можете голосовое нам прислать. И уже если очень хотите, можете позвонить нам по этому же номеру в прямой эфир. Пообщаемся и пошутим. Есть сообщение у нас от Ольги. Она написала следующее. Сериал про нее и ее друзей называется «По ту сторону огорода». Актуалочка.
1: Классно, да. Иван пишет нам «Приключения Порталика и его друзей Алексея и Ланы».
0: Вот, хорошо.
1: Какой-то новый детский сериал или, может быть, комиксы даже.
0: Интересно. Яна пишет «Тупость прошла, но мудрость еще не настала». Вот так называется сериал про ее друзей.
1: Очень, очень серьезный сериал.
0: Ну, это какой-то вот возраст, я
1: это
0: не знаю,
1: переход,
0: да?
1: Переходный возраст, да?
0: Да.
1: Нежный возраст. Слушай, оказывается, я посмотрела тут названия сериалов российских. Они, конечно, и интересны. Есть... «Такси под прикрытием». А вот нам как раз Иван сразу написал, после того, как я посмотрела. «Таксисты», а у нас неприкрытые таксисты. Таксисты без прикрытия.
0: Ну, надо, чтобы кто-то прикрыл их.
1: Да, надо, чтобы кто-то прикрыл.
0: Полина пишет нам «101 способ собраться и не собраться». Обычно как, друзья? Ну, надо собраться. И все, никак не собираются и не собираются. Хорошая версия.
1: Слушай,
0: надо,
1: ну
0: да.
1: Тут вот такой сериал российский. Я его не смотрела, сразу говорю. А называется «Как друзья Захара женили».
0: Вот.
1: Ты вообще слышал о таком?
0: Про друзей нет.
1: Вот. А ты
0: это целый сериал.
1: А ты можешь каждую субботу такую серию выпускать. Как друзья там Николая женили. Как замуж там... Валентина выходила.
0: Да, вот как, к примеру, недавно, в эту субботу, как друзья Ивана и Валерию женили. Вот, было и такой сериал.
1: Серия
0: очень
1: была,
0: интересная,
1: да?
0: Серия, позитивная, классная. Ребят, Белозеровы, привет вам и хорошего настроения.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Совершенно верно. В эфире для вас Алексей и Лана. И раздают они сегодня очень вкусные подарки. Сегодня у нас турецкий дрожжевой пирог от Плюшки. Правильно? Он турецкий же пирог называется?
1: Не знаю. Дрожжевой
0: По-моему,
1: пирог.
0: Турецкий был пирог. Я когда-то у них смотрела в прайсе.
1: Да, ну, да.
0: Когда испытывала очередной ангозис, не знала, что выбрать. Хочу все. В общем, дрожжевой пирог от Плюшки очень-очень вкусный, с начинкой на вашу

0: вас и ваших друзей.
1: Да.
0: Есть у нас от Натальи сообщение. Кому за 30? Вот так бы назывался сериал.
1: Да, кому за зо, кому за чё, да?
0: А Денис классное сообщение прислал. Название сериала. Итак, три муж-хитёра или как собраться без жён?
1: Интересный сериальчик. А сколько там будет серий? Это длинный сериал или обойдемся тремя сериями?
0: Ну,
1: собраться без жен, что-то
0: пятница,
1: отметить
0: суббота,
1: без жен,
0: воскресенье.
1: Да, а потом получить что-то от жен.
0: Что-то, плюшку какую-нибудь, да?
1: Плюшку, да, конечно, плюшку.
0: Друзья, день лучших друзей, вот так, не боимся тавтологии.
1: Просто потом, знаешь, такое возвращение Будулая будет. Как хорошо, что ты пришел, знаешь, на третий день.
0: В ближайшие минуты будем подводить итоги. У вас еще есть время написать нам и придумать, как бы назывался сериал про вас и ваших друзей. Номер для связи прежний. 839-405-49-45. На кону у нас дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от компании «Плюшка».

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе.

0: Во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай, не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
5: Ну и последние минуты утреннего разбудильника успевают прилететь ваши сообщения. Юля пишет: «Доброе утро. Название сериала — «Гриль-миссия. Выжить в субботу».
6: Вот, слушай, это уже
5: место. Миссия невыполнима, да?
6: Да, ну почему? Можно выполнить, но сложно.
5: Сложно. Но только главные герои сериала выживают, да?
6: Да.
5: Елена пишет: «Доброе утро. Ну раз спонсор Плюшка, то фильм можно назвать «Плюшкины друзья».
6: Вот, тоже хорошо. День друзей у нас сегодня отмечается. Мы придумывали с вами название для сериала про вас и ваших друзей. Итак, «Дрожжевой пирог» с начинкой на выбор победителя достает сегодня Егору.
5: Егору, да.
6: Егор, аплодисменты еще в подарок. Ну, и версия Егора такая.
5: Шикарнейшая версия, мне кажется.
6: Да, сериал следующий. «В каникулы все проквашено». Это название сериала про Егора и его друзей.
5: Ну, здорово, с иронией и с самой иронией, потому да, что мы
6: ребят,
5: понимаем.
6: Ребят, ничего не осталось, то хоть теперь пирог будет, пожалуйста,
5: поедят. Да, пирог будет свеженький, вкусненький.
6: И не проквашенный.
5: И не проквашенный, да.
6: Дрожжевой. Егор, сразу после разбудильника мы свяжемся с вами и расскажем, как и где забрать ваш честно заработанный подарок. Ну и, как всегда, в завершение расскажем, какие можно и нужно отметить праздники, кто сегодня именины отмечает. Итак, праздники: Всемирный день океанов, День социального работника, Международный день домохозяйки и домохозяина, День рождения пылесоса, Всемирный день петербургских кошек и котов.
5: Именно петербургские?
6: Именно, да.
5: Прописку у них, что ли, проверять надо?
6: Что проверять?
5: Прописку.
6: А, ну, может быть. День лучших друзей, день радостного утреннего пробуждения, день таинственных знаков и предсказаний и день пончиков с желе.
5: Я думаю, что все, кто сегодня нас слушал, отметили день радостного утреннего пробуждения.
6: 100%.
5: Не иначе.
6: Каждый день мы здесь отмечаем.
5: Именины сегодня отмечают Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян. А у девушек сегодня именинницы — Алена, Елена, Илона.
6: Всем вышеперечисленным. Слушай, ну и опять у нас совпадение актуальное. Егор у нас победитель, и он же еще и
5: именинник.
6: Именинник, поздравляю.
5: Ну вот, у него есть повод и друзей собрать. Не только сериальчик вспомнить, новую серию снять, но еще и отметить.
6: Всем вам, друзья, желаем успехов, удачи и продуктивного дня.
5: Хорошего вам начала летней трудовой недели.
6: Обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин,
5: Лана Вершинина и утреннее шоу
7: «Разбудильник».

словечко от тебя. Зря поверил я твоим.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: освободите.
1: Реклама на радиопортал.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Лизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Лизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
3: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страсти по ОСАГО, по-моему, не утихнут никогда. Закон об автогражданке настолько многогранен, что чем больше его изучаешь, тем больше вопросов возникает. И все глубже и глубже приходится в него погружаться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Тут такое дело, товарищи. Страховщики сообщают о негативной динамике в сегменте ОСАГО, указывающей на его убыточность. В период с января по апрель нынешнего года совокупные выплаты по автогражданке, включая операционные затраты, превысили собранные премии более чем на 4%, достигнув почти 104,5% в среднем по России. Это означает, что страховщики несут убытки, поскольку выплачивают по страховым случаям суммы, превышающие собранные страховые премии. Общий объем выплат за 4 месяца составил почти 91,5 миллиардов рублей, в то время как собранные премии достигают 106,5 миллиардов рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 8,5% до 119 тысяч рублей, что является значительным ростом по сравнению, например, с прошлым годом. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО продемонстрировала лишь незначительное увеличение, составив 7557 рублей. Средняя, обращаю внимание. В апреле нынешнего года наблюдалась еще более высокая средняя выплата, около 122 тысяч рублей. Несмотря на увеличение доли европротокола на 42%, что, казалось бы, могло снизить расходы, частота страховых случаев осталась на прежнем уровне 5%, а доля договоров, переданных в перестраховочный пул, сократилась до 8%. И это как раз свидетельствует о том, что рост выплат опережает рост премий, создавая таким образом финансовое давление на весь страховой рынок. Увеличение средней выплаты по ОСАГО, в то время как средняя премия растет незначительно, является ключевым фактором, способствующим данной убыточности. Несмотря на некоторые позитивные тенденции, такие как рост доли европротокола, общая картина указывает на необходимость пересмотра тарифов и других мер для стабилизации ситуации в сегменте обязательного страхования. Чувствуете, к чему я клоню, да? Угу, вот именно.
0: Автомобильные факты.
1: В свете нынешней геополитической обстановки и настоящей чехардой с ушедшими брендами ситуацию с запчастями можно смело характеризовать одним очень известным выражением – тушите свет. Тачки ремонтировать нужно. Оригинальных запчастей нет или днем с огнем не сыщешь. Зато есть куча неоригиналов. Сами понимаете, да? Продолжать не стану. Ну а Верховный суд вынес важное разъяснение относительно ремонта автомобилей по полисам ОСАГО, указав на обязательное использование оригинальных запчастей. Это решение было принято в пользу автовладельца, который отказался от ремонта своего транспортного средства с применением неоригинальных комплектующих. Инцидент произошел в Башкирии, где автомобиль, собственно, и получил повреждения в ДТП. Страховая компания отказала в ремонте, мужчина подал иск о взыскании убытков, помимо этого неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, однако апелляционный суд отменил это решение, отказав в возмещении убытков, поскольку истец не предоставил автомобиль для ремонта из-за несогласия с использованием аналогичных запчастей. Это решение поддержал и кассационный суд, и в итоге автовладелец обратился с жалобой в Верховный суд России. И вот высшая судебная инстанция установила, что закон об ОСАГО не предусматривает использование неоригинальных запчастей. Страховщик обязан восстановить автомобиль до состояния, в котором он находился до ДТП. Судебная коллегия по гражданским делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного суда, напомнив, что невыполнение страховщиком своих обязательств влечет за собой возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению в рамках специального урегулирования законодательства об ОСАГО. Вот это, друзья, обязательно возьмите на заметку. Но чтобы не попадать в ДТП, пожалуйста, очень прошу каждого из вас, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку это является главным гарантом безопасности на дорогах и безубыточности езды. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Суши-край. Суши доставит. Суши-край. Роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край. Заказывай. Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель-Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Please fasten your seatbelts. We hope you've enjoyed this journey through sound.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия учитывает заявление о том, что Соединенные Штаты на стороне Украины. Москва принимает во внимание существование различных точек зрения на украинский конфликт, но при этом видит и ценит искренние намерения президента Дональда Трампа урегулировать его. Напомню, ранее выступая на слушаниях в Конгрессе, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в процессе урегулирования украинского конфликта, так как в данной ситуации он занимает сторону Киева. Кроме того, Соединенные Штаты в настоящее время готовят новые антироссийские санкции. Добавлю, ранее Владимир Путин подчеркнул, ключ к решению украинского конфликта находится у Запада, который должен прекратить поставки вооружений и техники Киеву. Президент заявил, Россия не планировала начинать спецоперацию на Украине и не хотела крымских событий, однако Запад вынуждает Москву решать конфликт вооруженным путем. С 8 июня меняется методика расчета официального курса евро, который Банк России устанавливает по будням. Теперь он будет определяться на основе курса доллара к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка. Данное изменение связано с низкими оборотами по валюте пары рубль-евро на внутреннем валютном рынке, что снижает репрезентативность ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, отмечает регулятор. Поэтому Банк России будет привязывать евро к кросс-курсу, потому что курс евро к доллару определяется на мировом валютном рынке, он более предсказуемый и подкреплен огромным количеством сделок. В результате курс станет менее волатильным и будет точнее отражать соотношение рубля к евро. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью в российском сельскохозяйственном экспорте достигла в прошлом году порядка 50%. Отмечается, ключевой точкой роста для агропромышленного комплекса является способность бизнеса осваивать глубокую переработку сырья. Россия сохранила первое место по поставкам на мировой рынок пшеницы. Самообеспеченность семенами основных сельскохозяйственных культур увеличилась практически до 70%. Особенно заметный прирост отмечается по подсолнечнику, сахарной свекле и кукурузе. В сфере генетики животных создается агробиотехнопарк в Татарстане, который будет решать задачу по повышению продуктивности и эффективности работы хозяйств. Проводятся молекулярно-генетические исследования крупного рогатого скота для создания базы данных для оценки племенной ценности животных. Безработица в России продолжает оставаться рекордно низкой, на уровне 2,2%, а занятость, наоборот, невероятно высокой, около 61%. По последнему показателю, наша страна сейчас на 32-м месте из 49 государств, где проводят аналогичные наблюдения. Средний возраст работников в нашей стране 44 года, и в ближайшие полтора десятилетия он будет только расти. Рынок труда для квалифицированных рабочих сегодня характеризуется высокой напряженностью. Если в 2021 году в России на одного безработного приходилось 8 вакансий, то сейчас 18. Массовые увольнения из-за замены людей искусственным интеллектом, похоже, отменяются, но чтобы оставаться востребованными и высокооплачиваемыми работниками, каждому россиянину, независимо от возраста, предстоит овладеть навыками не только использования, но и разработки искусственного интеллекта. Официальный курс американского доллара 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Now I'm moving.

0: rude boy don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика

0: поставь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.

0: питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам.

несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 000 рублей. Берегите своих детей!

0: is the answer.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. За ночь над регионами России сбиты 310 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей БПЛА в ночь на понедельник ударил. По пассажирскому поезду номер 68 Москва-Симферополь погиб помощник машиниста и ранен машинист. Плановое движение пассажирских поездов в Крыму было приостановлено, пассажиров четырех поездов доставят в Симферополь на автобусах из-за приостановки железнодорожного сообщения. Речь о поездах номер 316, 226, 92 и 174. Железнодорожное сообщение на перегоне Керчь-Симферополь временно приостановлено, а движение электричек на участках Симферополь-Джанкой и Армянск-Джанкой было приостановлено по техническим причинам. Туристический поток по России с мая по сентябрь вырастет примерно на 4% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Составит 48 миллионов поездок, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, самый активно развивающийся вид туризма в нашей стране – это автомобильный. На портале путешествуем.рф подготовлены маршруты, где зафиксированы все пункты для остановки и отдыха, туристические точки притяжения, которые семья может выбрать для путешествия в зависимости от времени, которым они располагают. Армения не готова быть членом Евросоюза, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, есть цель реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами Евросоюза. Пашинян считает, что Армении нужно продолжить процесс демократических реформ до той точки, когда все признают, что Армения полностью соответствует стандартам ЕС. Партия «Гражданский договор» Пашиняна победила на парламентских выборах, единолично сформирует правительство. Армении в центре Еревана сохраняется спокойная обстановка после завершения выборов, хотя многие избиратели выражают разочарование итогами выборов. Россияне начали сталкиваться с новым видом косвенных фейков, которые создают нейросети, обученные на иностранном культурном коде, рассказала основатель мастерской новых медиа Юлия Облец. Речь о так называемых косвенных фейках. В медиа практически все используют искусственный интеллект, чтобы написать текст, снять видеоролик, сделать картинку, а большинство нейромоделей созданы и обучены на иностранном культурном коде. Облец отметила, что нейросеть затягивает в себя в том числе ценностные установки той культуры, в которой она обучалась, отношение к тем или иным событиям, нормы поведения, традиционные ценности и многое другое. Обученная сеть напишет текст, автоматически заложив в него те предустановки, которые в ней уже есть. С точки зрения фактологии это будет корректный продукт, даты, названия, географических пунктов – все будет верным, но трактовка, отношения и контекст будет заложен, например, западный, подчеркнула эксперт. Курс доллара на сегодня 73.47, курс евро 85.56. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страсти по ОСАГО, по-моему, не утихнут никогда. Закон об автогражданке настолько многогранен, что чем больше его изучаешь, тем больше вопросов возникает. И все глубже и глубже приходится в него погружаться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Тут такое дело, товарищи. Страховщики сообщают о негативной динамике в сегменте ОСАГО, указывающей на его убыточность. В период с января по апрель нынешнего года совокупные выплаты по автогражданке, включая операционные затраты, превысили собранные премии более чем на 4%, достигнув почти 104,5% в среднем по России. Это означает, что страховщики несут убытки, поскольку выплачивают по страховым случаям суммы, превышающие собранные страховые премии. Общий объем выплат за 4 месяца составил почти 91,5 миллиардов рублей, в то время как собранные премии достигают 106,5 миллиардов рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 8,5% до 119 тысяч рублей, что является значительным ростом по сравнению, например, с прошлым годом. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО продемонстрировала лишь незначительное увеличение, составив 7557 рублей. Средняя, обращаю внимание. В апреле нынешнего года наблюдалась еще более высокая средняя выплата, около 122 тысяч рублей. Несмотря на увеличение доли европротокола на 42%, что, казалось бы, могло снизить расходы, частота страховых случаев осталась на прежнем уровне 5%, а доля договоров, переданных в перестраховочный пул, сократилась до 8%. И это как раз свидетельствует о том, что рост выплат опережает рост премий, создавая таким образом финансовое давление на весь страховой рынок. Увеличение средней выплаты по ОСАГО, в то время как средняя премия растет незначительно, является ключевым фактором, способствующим данной убыточности. Несмотря на некоторые позитивные тенденции, такие как рост доли европротокола, общая картина указывает на необходимость пересмотра тарифов и других мер для стабилизации ситуации в сегменте обязательного страхования. Чувствуете, к чему я клоню, да? Угу, вот именно.
0: Автомобильные факты.
1: В свете нынешней геополитической обстановки и настоящей чехардой с ушедшими брендами ситуацию с запчастями можно смело характеризовать одним очень известным выражением – тушите свет. Тачки ремонтировать нужно. Оригинальных запчастей нет или днем с огнем не сыщешь. Зато есть куча неоригиналов. Ну, сами понимаете, да? Продолжать не стану. Ну а Верховный суд вынес важное разъяснение относительно ремонта автомобилей по полисам ОСАГО, указав на обязательное использование оригинальных запчастей. Это решение было принято в пользу автовладельца, который отказался от ремонта своего транспортного средства с применением неоригинальных комплектующих. Инцидент произошел в Башкирии, где автомобиль, собственно, и получил повреждения в ДТП. Страховая компания отказала в ремонте, мужчина подал иск о взыскании убытков, помимо этого неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, однако апелляционный суд отменил это решение, отказав в возмещении убытков, поскольку истец не предоставил автомобиль для ремонта из-за несогласия с использованием аналогичных запчастей. Это решение поддержал и кассационный суд, и в итоге автовладелец обратился с жалобой в Верховный суд России. И вот высшая судебная инстанция установила, что закон об ОСАГО не предусматривает использование неоригинальных запчастей. Страховщик обязан восстановить автомобиль до состояния, в котором он находился до ДТП. Судебная коллегия по гражданским делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного суда, напомнив, что невыполнение страховщиком своих обязательств влечет за собой возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению в рамках специального урегулирования законодательства об ОСАГО. Вот это, друзья, обязательно возьмите на заметку. Но чтобы не попадать в ДТП, пожалуйста, очень прошу каждого из вас, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку это является главным гарантом безопасности на дорогах и безубыточности езды. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
5: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Семью за столом.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Лизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Лизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Владимир Путин в День социального работника поблагодарил занятых в этой сфере за преданность своему призванию, самоотверженность и отзывчивость. Президент подчеркнул, что в День соцработника отдают дань уважения тем, кто трудится в интернатах, домах ветеранов, центрах соцобслуживания, помогает инвалидам, малообеспеченным семьям и детям без попечения родителей. Глава государства также обратил внимание, что в этой работе активно участвуют волонтеры, и религиозные организации, бизнес-структуры, а также растет роль социального предпринимательства. Такое сотрудничество, по словам Путина, способствует повышению качества и доступности соцуслуг. Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Днепропетровской области на юго-востоке Украины. Поврежденные объекты расположены в Синельниковском районе области. Накануне вечером в Днепропетровске были повреждены объекты транспортной инфраструктуры. В ночь на понедельник также сообщалось о взрыве в городе. Тем временем вооруженные силы России сократили расстояние до Краматорска, освободив Тихоновку. До окраин города осталось порядка 11 километров. И также наши военные ведут бои в лесных массивах Светогорска, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Взрыв прогремел в Сумах, воздушная тревога звучала в части Сумской области. Правительство страны внесло в Госдуму проект поправок в бюджетный кодекс для совершенствования бюджетного процесса в условиях высокой неопределенности в мировой экономике. Изменения, подготовленные Минфином, направлены на обеспечение безусловного исполнения обязательств государства, повышение эффективности бюджетных расходов, а также уточнение ряда действующих процедур бюджетного процесса. В частности, Минфин предлагает меры, направленные на снижение долговой нагрузки на региональные бюджеты. Ожидается, что эксперимент позволит сократить сроки предоставления кредита региональным бюджетам и расходов на обслуживание долга, поскольку такой кредит будет предоставляться под 0,1% годовых. Одна из самых частых мошеннических схем летом связана с арендой дачи. В объявлении «Красивые фотографии, хорошая цена». Хозяин вежливо отвечает и сразу говорит, что желающих много. Дальше просит внести небольшую бронь, чтобы закрепить даты. После перевода объявление удаляется, телефон замолкает. При покупке дачи рисков еще больше. Продавец может торопить с авансом, показывать старые бумаги, скрывать спор о границах участка, запрет на регистрацию, регистрационные действия доли других собственников или проблемы с доверенностью. А на дачниках хорошо зарабатывают фейковые магазины саженцев, семян, теплиц, насосов, генераторов и садового инвентаря. Так им обещают редкий сорт, огромную скидку, доставку за пару дней и оплату заранее. Однако вместо саженцев приходит сухая ветка, вместо семян – пересорт. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Курс доллара на сегодня 73,47. Курс евро 85,56. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством Слизкий тур. Путешествуй легко. Представитель Слизкий тур в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
2: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Профессиональный ремонт компьютеров и ноутбуков в Нововоронеже. Работаем 25 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
3: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Киевский режим старается затормозить процесс мирного урегулирования ситуации в украинской проблематике. При этом Кремль подчеркивает, Российская Федерация открыта к дипломатическому решению данного кризиса. Ранее бывший пресс-секретарь Шоумена 95-го квартала Юлия Мендель заявила, он боится завершения конфликта, и единственными инструментами, которые помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она выразила убеждение, у Зеленского мало советников, способных выбрать стратегию для единства общества. Наряду с этим российская сторона сообщает, Москва сохраняет закрытый контакты с Киевом. Добавлю, Владимир Путин указал на неготовность Киева к договоренностям по решению конфликта. Президент отметил, в случае установления мира борьба за власть в Киеве кардинально обострится. Кроме того, глава государства уточнил, для восстановления экономики Украины потребуется сотни миллиардов евро, и европейские эксперты хорошо осведомлены об этом. Российскому агропромышленному комплексу на фоне развернутой Соединенными Штатами войны в Иране пришлось перестраивать логистику. Отмечается, страны Ближнего Востока являются для российских аграриев важным рынком сбыта. В стоимостном выражении отгрузки в этот регион увеличились более чем на 15%. При этом отечественные фермеры готовы наращивать экспорт в дальнейшем. Добавлю, в нынешнем сельскохозяйственном сезоне на экспорт из России отправится в общей сложности более 60 миллионов тонн зерна. Суммарные сборы урожая по итогам сезона 2025-2026 года предварительно оцениваются более чем 144,5 миллиона тонн. Российский агропромышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка и последовательно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами. Достигнутые результаты стали возможными благодаря высокому уровню технологического развития отрасли. Срок начала взимания технологического сбора на электронику перенесен с 1 сентября на 1 декабря. На решение повлияли предложения отраслевых объединений, пояснили в Минфине. Введение меры будет происходить поэтапно. Сначала планируют взимать сбор с готовой электронной продукции, такой как смартфоны и ноутбуки, далее с электронных компонентов и модулей. Максимальная ставка техсбора составит 5000 рублей, она будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям. В целом ставка будет значительно ниже максимальной. В Минпромторге определили сумму технического сбора со смартфонов и ноутбуков в размере 250 и 500 рублей соответственно. За телефоны проводной связи с беспроводной трубкой размер технологического сбора будет предположительно 100 рублей. Для остальных телефонных аппаратов 25 рублей. В России установлен новый рекорд по продаже автомобилей. За первую неделю июня было реализовано около 29,5 тысяч транспортных средств, что более чем на 5,5% превышает показатели предыдущей недели и на 25% выше показателей аналогичной недели прошлого года. При сравнении текущего тренда июньские продажи легковых автомобилей должны превысить майские в 110 тысяч машин. Есть все шансы побить сезонный рекорд апреля, когда было продано 117,5 тысяч автомобилей. В сегменте коммерческих автомобилей ситуация хуже. Регистрация транспортных средств коммерческой направленности сократилась почти на процент – до 1450 единиц. Грузовых автомобилей зарегистрировано за неделю 991 штука – это минус 3% к предыдущей неделе, но, правда, плюс 2,5% к прошлому году. Официальный курс американского доллара – 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты – 85 рублей 56 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-61-07.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Уважаемые родители, дети гоняют на мини-мотоциклах по дворам и на улицах, нередко попадая в аварии. Но выезжать в город на питбайке всем строго запрещено. Питбайк предназначен для езды по трекам и закрытым площадкам, а не по дорогам общего пользования. Перевозить мини-мотоциклы до специальных трасс можно только на прицепах. У питбайка нет поворотников, фар и стоп-сигналов, нет ПТС, нет госномеров, нет регистрации в ГАИ, а мотошины предназначены только для неровной поверхности. Чтобы передвигаться на питбайках, на мотодромах и закрытых площадках, водительское удостоверение не нужно, но движение на нем по дорогам общего пользования трактуется как нарушение ПДД. Сотрудники госавтоинспекции могут отстранить водителя от управления и увести технику на штрафстоянку. А дальше все зависит от возраста нарушителя. С 16 лет без прав – штраф от 5 до 15 тысяч рублей. До 16 лет штраф получат родители. Материалы о происшествии передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. Кроме того, в обоих случаях за сам факт передачи управления ребенку родители, владельцы транспортного средства, должны будут заплатить штраф 30 тысяч рублей. Берегите своих детей.
1: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
2: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в Чебурекми. Заходи и попробуй сам.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом.

0: Реклама на радио Портал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж. Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Ново-Воронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293. Warm, he came around like he was dignified.

0: Реклама на радио Портал.
1: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Киевский режим старается затормозить процесс мирного урегулирования ситуации в украинской проблематике. При этом Кремль подчеркивает, Российская Федерация открыта к дипломатическому решению данного кризиса. Ранее бывший пресс-секретарь Шоумена 95-го квартала Юлия Мендель заявила, он боится завершения конфликта, и единственными инструментами, которые помогают ему сохранять власть, остаются боевые действия и страх. Она выразила убеждение, у Зеленского мало советников, способных выбрать стратегию для единства общества. Наряду с этим российская сторона сообщает, Москва сохраняет закрытый контакт с Киевом. Добавлю, Владимир Путин указал на неготовность Киева к договоренностям по решению конфликта. Президент отметил, в случае установления мира борьба за власть в Киеве кардинально обострится. Кроме того, глава государства уточнил, для восстановления экономики Украины потребуется сотни миллиардов евро, и европейские эксперты хорошо осведомлены об этом. Российскому агропромышленному комплексу на фоне развернутой Соединенными Штатами войны в Иране пришлось перестраивать логистику. Отмечается, страны Ближнего Востока являются для российских аграриев важным рынком сбыта. В стоимостном выражении отгрузки в этот регион увеличились более чем на 15%. При этом отечественные фермеры готовы наращивать экспорт в дальнейшем. Добавлю, в нынешнем сельскохозяйственном сезоне на экспорт из России отправится в общей сложности более 60 миллионов тонн зерна. Суммарные сборы урожая по итогам сезона 2025-2026 года предварительно оцениваются более чем 144,5 миллиона тонн. Российский агропромышленный комплекс полностью удовлетворяет потребности внутреннего рынка и последовательно укрепляет торговые связи с зарубежными партнерами. Достигнутые результаты стали возможными благодаря высокому уровню технологического развития отрасли. Срок начала взимания технологического сбора на электронику перенесен с 1 сентября на 1 декабря. На решение повлияли предложения отраслевых объединений, пояснили в Минфине. Введение меры будет происходить поэтапно. Сначала планируют взимать сбор с готовой электронной продукции, такой как смартфоны и ноутбуки, далее с электронных компонентов и модулей. Максимальная ставка техсбора составит 5000 рублей, она будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям. В целом ставка будет значительно ниже максимальной. В Минпромторге определили сумму технического сбора со смартфонов и ноутбуков в размере 250 и 500 рублей соответственно. За телефоны проводной связи с беспроводной трубкой размер технологического сбора будет предположительно 100 рублей. Для остальных телефонных аппаратов 25 рублей. В России установлен новый рекорд по продаже автомобилей. За первую неделю июня было реализовано около 29,5 тысяч транспортных средств, что более чем на 5,5% превышает показатели предыдущей недели и на 25% выше показателей аналогичной недели прошлого года. При сравнении текущего тренда июньские продажи легковых автомобилей должны превысить майские в 110 тысяч машин. Есть все шансы побить сезонный рекорд апреля, когда было продано 117,5 тысяч автомобилей. В сегменте коммерческих автомобилей ситуация хуже. Регистрация транспортных средств в коммерческой направленности сократилась почти на процент, до 1450 единиц. Грузовых автомобилей зарегистрировано за неделю 991 штука, это минус 3% к предыдущей неделе, но правда плюс 2,5% к прошлому году. Официальный курс американского доллара 73 рубля 47 копеек. Курс единой европейской валюты 85 рублей 56 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – время путешествий и Слизкий тур. Молодежный Геленджик, чистейшее море Кабардинки, экзотика Лазаревского и неизведанный Крым. Автобусные туры с турагентством «Слизкий тур». Путешествуй легко. Представитель «Слизкий тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Телефон 8-952-958-6107.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Страсти по ОСАГО, по-моему, не утихнут никогда. Закон об автогражданке настолько многогранен, что чем больше его изучаешь, тем больше вопросов возникает. И все глубже и глубже приходится в него погружаться. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Тут такое дело, товарищи. Страховщики сообщают о негативной динамике в сегменте ОСАГО, указывающей на его убыточность. В период с января по апрель нынешнего года совокупные выплаты по автогражданке, включая операционные затраты, превысили собранные премии более чем на 4%, достигнув почти 104,5% в среднем по России. Это означает, что страховщики несут убытки, поскольку выплачивают по страховым случаям суммы, превышающие собранные страховые премии. Общий объем выплат за 4 месяца составил почти 91,5 миллиардов рублей, в то время как собранные премии достигают 106,5 миллиардов рублей. При этом средняя выплата по ОСАГО увеличилась почти на 8,5% до 119 тысяч рублей, что является значительным ростом по сравнению, например, с прошлым годом. Средняя стоимость страхового полиса ОСАГО продемонстрировала лишь незначительное увеличение, составив 7557 рублей. Средняя, обращаю внимание. В апреле нынешнего года наблюдалась еще более высокая средняя выплата, около 122 тысяч рублей. Несмотря на увеличение доли европротокола на 42%, что, казалось бы, могло снизить расходы, частота страховых случаев осталась на прежнем уровне 5%, а доля договоров, переданных в перестраховочный пул, сократилась до 8%. И это как раз свидетельствует о том, что рост выплат опережает рост премий, создавая таким образом финансовое давление на весь страховой рынок. Увеличение средней выплаты по ОСАГО, в то время как средняя премия растет незначительно, является ключевым фактором, способствующим данной убыточности. Несмотря на некоторые позитивные тенденции, такие как рост доли европротокола, общая картина указывает на необходимость пересмотра тарифов и других мер для стабилизации ситуации в сегменте обязательного страхования. Чувствуете, к чему я клоню, да? Угу, вот именно.
0: Автомобильные факты.
1: В свете нынешней геополитической обстановки и настоящей чехардой с ушедшими брендами ситуацию с запчастями можно смело характеризовать одним очень известным выражением – тушите свет. Тачки ремонтировать нужно. Оригинальных запчастей нет или днем с огнем не сыщешь. Зато есть куча неоригиналов. Ну, сами понимаете, да? Продолжать не стану. Ну а Верховный суд вынес важное разъяснение относительно ремонта автомобилей по полисам ОСАГО, указав на обязательное использование оригинальных запчастей. Это решение было принято в пользу автовладельца, который отказался от ремонта своего транспортного средства с применением неоригинальных комплектующих. Инцидент произошел в Башкирии, где автомобиль, собственно, и получил повреждения в ДТП. Страховая компания отказала в ремонте, мужчина подал иск о взыскании убытков, помимо этого неустойки, компенсации морального вреда и штрафа. Суд первой инстанции удовлетворил его требования, однако апелляционный суд отменил это решение, отказав возмещение убытков, поскольку истец не предоставил автомобиль для ремонта из-за несогласия с использованием аналогичных запчастей. Это решение поддержал и кассационный суд, и в итоге автовладелец обратился с жалобой в Верховный суд России. И вот высшая судебная инстанция установила, что закон об ОСАГО не предусматривает использование неоригинальных запчастей. Страховщик обязан восстановить автомобиль до состояния, в котором он находился до ДТП. Судебная коллегия по гражданским делам, соответственно, отменила решение апелляционного и кассационного суда, напомнив, что невыполнение страховщиком своих обязательств влечет за собой возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению в рамках специального урегулирования законодательства об ОСАГО. Вот это, друзья, обязательно возьмите на заметку. Но чтобы не попадать в ДТП, пожалуйста, очень прошу каждого из вас, соблюдайте правила дорожного движения, поскольку это является главным гарантом безопасности на дорогах и безубыточности езды. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

My love, yes, my love.

0: 20 лет. Надежно, доступно, честно. Звоните 8-908-142-1462.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в чебурекме. Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8 920 216 67 85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: глаза небесный свет, нереальный свет момент. Я мечтаю,
1: я мечтаю.
0: И в малиновых очках, и вижу небо в облачках. Забываю,
1: забываю.
0: И невозможно угадать, невозможно передать, что я знаю.
1: Что?

словечко отстать.

потерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

все думаю.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.